Москва. Работают все радиостанции. Московское время 10 часов 2 минуты. 1, 2, 1, 2, 3, 4.